0: книги. Да, видите? Смотрите, сколько много она, Галина, видит. И руку, и меня, да, и доску, да. Как бы широкое видение у нее. Она различает между мной рукой, и доской. Понятно, что на доске надо писать, микрофон надо говорить. Вот, рука, да. Теперь смотрите, что будет происходить с Галиной и с ее видением. Приготовьте, сейчас будет эксперимент. Смотрите. Как вы видите сейчас? Только через щелочки не считается. Как вас? Видите что-нибудь? Руку видите? А меня?
1: Щелочки.
0: Нет, через щелочки не считается. Нет, нет.
1: Это только руку.
0: Понимаете, да? Человек становится слепым. Замечали такое, да? Делает человека слепым. И вторая вещь, это вторая энергия, вот она называется слово аваранатмика. Она покрывает, аваран значит слово покрывать. И она сужает сознание человека. Раньше он видел весь зал, да, микрофон, руку, но теперь он уже часть реальности перестает видеть. Да ведь? Бывало у вас такое в жизни? Раз, и реальности уже стало меньше как-то. И чем больше страсть, чем больше хочется, и чем больше человек культивирует в себе вот это вот «надо, да, вот это, и вот это, и вот это, и вот это», то его сознание, смотрите, чем будет с ним. Вот так вот будет. А потом еще и вот так будет. Да? Вот. И несколько вещей происходит, когда человек слепнет. Первая вещь, которая происходит, человек перестает видеть причину и следствие. Причину и следствие. Перестает замечать связь между причиной и следствием. Сидел человек, мужик сидел, да, на дереве и пилил сук, дубовый сук. Он хотел дома сделать какую-то подделку из этого сука, как прям увидел, залез на него и думает, надо его спилить. И сидит на краю этого сука и пилит от дерева, отпиливает. Классический анекдот такой. И рядом внизу проходит другой человек. Говорит, мужик, что ты делаешь? Ты же упадешь. Тот говорит, а, критикуешь, да? Иди давай. Отпиливает сук, падает на землю, чешет, ну как бы, голову, говорит, наверное, колдун. Почему он не видел? Почему этот человек не видел? Потому что ему нужен был сук. Я не видел причины и следствия. А тот почему видел? Его сук не интересовал, у него шире было видение. Он говорит, смотри, ты сейчас это отрежешь, и ты упадешь. Он говорит, нет, нет, все будет нормально.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Все видят на пачках сигарет курение, убивают. Все видят. И курильщики тоже видят. Каждый раз, когда они достают новую сигарету. Это что-то дает им?
1: Нет.
0: Они продолжают курить. До какого момента они продолжают курить? Может быть, опыт какой-то у них приходит? Но я рассказываю все время этот случай классический про актера, который играл роль в «Белом солнце пустыни». Таможенник, как там его звали? Помните? Таможенник, который играл таможня. Таможня дает добро, помните? Вылетело из головы, неважно. Ну, вот этот вот знаменитый артист, он очень много курил. И во время курения развивается такая болезнь с сосудами. И происходит, сосуды становятся хрупкими, и две стенки сосудов в какой-то момент схлопываются. Возникает такое явление, называется облитерация сосудов. Схлопываются. И все, кровь не может дальше циркулировать. И происходит тромбоз, разрывание. Когда мелкие сосуды с этим, там кровоизлияния какие-то возникают. Но когда это крупный сосуд, у этого артиста произошла облитерация крупного сосуда на ноге. При температуре 36,6 градусов во влажной среде что делает кровь? Загнивает. Поэтому через час гангрена пальца, через 3 часа гангрена стопы и через 5 часов, 7 часов гангрена ноги. И ему ампутировали ногу. Что сделал он первым после операции? Закурил. Он умер от второй облитерации уже сосудов. То есть мы можем сказать на этом примере, что опыт, даже болезненный, не всегда учит человек. Я знаю людей, которые попадали в больницу с инсультами и брали с собой Библию. И когда они выходили из больницы, знаете, что они оставляли в больнице? Библию. То есть они думали, вот, я попал в сложную ситуацию, мне нужно теперь молиться Богу, только Бог меня спасет. Как я только из нее вышел, зачем мне этот Бог, мне не нужен? То есть опыт не учит их ничему. Но что-то, бывает какая-то атмосфера, бывает какой-то момент, когда знание приходит изнутри. И вот то, чему мы здесь учимся, это пытаться понять, как это знание приходит изнутри, не как информация. Потому что, в конце концов, информация — это невежество. Все методики — это невежество. Знание должно привести к трансформации. Поэтому, когда родители слушают все эти... Есть же множество литературы о том, как воспитывать детей. И они пытаются эти методики применять, но ничего не работает. Ничего не работает. Потому что методики — это информация. А знание приходит изнутри. Это трансформация. Если человек не изменился сам, то ничего работать не будет. И это самый главный секрет воспитания детей. Нужно научиться трансформироваться. А вот как это делать? Другой вопрос. Когда происходит трансформация? Во время обсуждения. Вот это важно. То есть, помните это известное выражение, в споре рождается истина. Но, пожалуй, не в споре, а в обсуждении. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Ни один человек — это мой аргумент. Я не говорю его как аксиому. Ни один человек не является носителем абсолютной истины. Абсолютная истина рождается в обсуждении.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Я даже хочу спросить вас, вы слышали о таком известном ученом, имя которого Роберт Оппенгеймер?
1: Что-то очень отдаленно.
0: Роберт Оппенгеймер. Оказывается, он был создателем ядерного оружия.
1: Вот он.
0: Один из самых известных физиков 20 века. И история такая, значит, была, она, в общем, описана в архивах КГБ, которые были в какое-то время рассекречены, потом, естественно, ну, так или иначе, история достаточно интересная, она была описана в разных научно-популярных таких изданиях. Роберт Оппенгеймер приехал с визитом к Сталину и встретился в резиденции Сталина, там, со Сталином, с Берией, и сделал им такое предложение. Давайте, говорит, я изобрел ядерное оружие, но для того, чтобы мне, значит, вот это вот изобретение претворить в практику, мне нужна база, мне нужны очень серьезные средства. Не могли бы, допустим, не хотите ли вы, вот Советский Союз, вы как, значит, глава Советского Союза, не хотите ли вы взяться за развитие проекта вот этого создания оружия массового поражения, ядерного поражения? Ну, он нам рассказал о преимуществах этого оружия, что это взрыв огромной силы, который может нанести чудовищный такой урон, значит, неприятелю. Это было перед началом Второй мировой войны. Вернее, не перед началом Великой Отечественной войны. То есть Вторая мировая война уже началась непосредственно перед началом Великой Отечественной войны. Вот. И Сталин сказал на это следующее, говорит, ну хорошо, наша выгода здесь понятна. Какая у вас выгода? Почему вы нам предложили, почему бы вам в Германии не заняться? Наверняка ведь командование нацистской армии, оно с огромным интересом отнеслось бы к вашему предложению. Он говорит, понимаете, я еврей по происхождению. И в Германии фашизм, нацизм, он преследует евреев. Поэтому я хочу, чтобы Советский Союз был некой сдерживающей силой вот, по отношению к нацизму, чтобы преследование евреев в конце концов можно было остановить. Вот в чем моя идея заключается. Хорошо, Сталин сказал, но подумайте вы, сейчас в мире в отношении Советского Союза уже существует имидж как бы империи зла. То есть представьте себе, если теперь мы будем фигурировать в умах общественности, что к общественности, как создатели оружия массового поражения. Нет, говорит, нет. Это с политической точки зрения это очень взрывоопасная ситуация. Но нас это очень интересует, Сталин сказал, это очень интересует нас очень интересует этот проект. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем обратиться с развитием этого проекта правительству непосредственно Америки, Соединенных Штатов Америки. И мы, у нас есть широкая сеть резидентуры в Америке, и мы обещаем вам, что мы окажем вам всестороннюю поддержку в развитии этого проекта через сеть нашей резидентуры. Вот. Но условие такое, как только вы осуществите весь проект, все теоретические материалы вы отдадите нам. Хорошая идея. Роберт Оппенгеймер был очень поражен такой политической тонкости лидеров советского государства. Он был поражен. Он говорит, да, он очень был просто таким впечатлением находился. Теперь в разговор вступил Берия и говорит, давайте мы назовем как-нибудь наш проект. Очень интересное предложение на него последовало. Он говорит, давайте мы назовем наш проект Рамайана. Как вам это? Не кажется ли странным немного?
1: Это что-то напоминает.
0: Рамайана. Вы слышали исторический эпос Рамайана?
1: Конечно.
0: Так, теперь Роберт Оппенгеймер был очень поражен. Он говорит, как? Вы знаете этот великий исторический эпос, который относится к истории древней арийской цивилизации, древней великой и загадочной культуры? Он Берия сказал, не только мы знаем этот исторический эпос. Мы также знаем, что свою идею создания ядерного оружия вы взяли из этого эпоса. И Роберт Оппенгеймер был поражен, очень сильно поражен вообще, проницательность. То есть это люди, нужно сказать, что это люди были непростые люди. Они были весьма возможно, были уполномочены какими-то силами, потому что такой уровень проницательности, такой уровень знаний, такая широта мысли, то есть это совершенно необычные люди. Они просто как бы уполномочены были соответствующими силами выполнить соответствующую миссию. Идея вот в чем заключается. В том, что огромное количество людей читали вот этот великий исторический эпос Рамайана. Но только один великий мыслитель Роберт Оппенгеймер, он взял оттуда идею создания ядерного оружия. И он смог эту идею претворить в жизнь.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот. Задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох. Расслабьте живот. Выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела,

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с мирностью.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

помните из дневника, да? Дневник женщины. 9 утра. Мой дорогой сегодня проснулся, он сразу встал, он не поцеловал меня, позавтракал, ушел на работу. Там, 16, он вернулся с работы. Я была очень встревожена, что случилось, куда он пошел, что ждет нашу семью. Когда он пришел, я ему накрыл на стол, он сидел задумчивый, смотрел куда-то вдаль. Я предложил ему прогуляться, а мы пошли вместе. Он даже не взял за руку меня, все время что-то о чем-то думал. Я повернулся, остановился, повернулся, сказал, что я люблю его, я люблю тебя. Он улыбнулся как-то странно и продолжал куда-то смотреть вдаль. Я была уже на грани, как бы, кризиса полного, когда мы вернулись домой вечером. Он был чем-то занят у компьютера, потом мы легли спать. Я легла спать, ждала его. Долго он смотрел, играл онлайн-игру, потом пришел и заснул. И я разрыдалась. Это трагедия. Трагедия в один день для женщины. Да? Теперь из дневника за то же число открываем дневник мужчины. Кто помнит, да? Что там написано? Мотоцикл. Блин, мотоцикл опять не завелся. Никак не могу понять, почему. Все, это единственная запись. И, разумеется, прямо имеющий отношение к женщине, правда? К семье, к отношениям, да? То есть он просто весь день решал эту проблему, вот все. И это один из признаков отчуждения. То есть мужчина может отчуждиться в силу своей природы, тоннельного сознания. Он концентрируется на проблеме и забывает, что он забыл сконцентрироваться на том, ради кого решает эту проблему. Ну, с мотоциклом это отдельный случай там, как бы. Но мы сконцентрируемся на здоровье, потому что беспокоимся, кто будет кормить семью. И поэтому забываем о семье. Мы концентрируемся на работе и кризисах, потому что мы собираемся поддерживать детей, детям надо образование, жене надо, и квартиру надо оплатить. И это мы концентрируемся на работе, как на том, что, ну, что есть моя семья, при этом полностью забывая про семью. И это называется отчуждение мужчины. Отчуждение женщины, как я уже сказал, рождается, когда она погружается в свой колодец. Джон Грей говорит «колодец». Считает себя ничтожной, считает себя недостойной любви, чувствует себя как таковую. И уже начинает искать признаки окружающих нелюбви. И удивительно их находит. Удивительно, всегда находит. Это мистическая способность жизни – найти признаки нелюбви к себе в людях. И когда находит, начинает вести себя так, как и должна вести нелюбимая женщина с нелюбящими ее людьми. Нечего с ними разговаривать, нечего общаться особенно. Не обнимай меня. Если не любишь, нафига обнимать, если не любишь. Ну, раньше надо было обнимать. Что надо сделать женщине, чтобы избежать болезни, развития болезни? Когда у нее отчуждение включилось? Или мужчине? Что им надо сделать? Ну? Ну, конкретно как общаться? Что надо сказать? Вам не кажется странным? У вас тяжелое состояние, вам тяжело, вы чувствуете себя нелюбимым. Вы подходите, спрашиваете мужа, как у него дела. Вот. О каком как дела? Какой обнять? Просто сказать, дорогой, вы что вообще как бы... Просто надо рассказать. Открытость. Открытость состоит не в том, чтобы когда тебе плохо, подойти и спросить мужа, как у него дела. Это открытость, по-вашему? Открытость не состоит в том, чтобы когда тебе плохо, улыбаться и делать вид, что у тебя хорошо же дела и все нормально. Открыться, вот об открыться я говорю. И открыться, вот в первых рядах у нас говорят, а что сложного на самом деле? Нужно сказать, что у меня такое состояние, что как будто бы я сама себя на органы хочу отдать куда-то, если честно. И второе, что надо сказать? Ты не виноват. Ты не виноват.

Ай, все хорошо. Ну, ты сказал, ну, ты нормальный. Будь он как немножко пришел в себя, потом опять стал орать. А, вот. Ну, я особенно не реагировал. Сейчас это примерно продолжалось. Такая интересная была сцена. Вот. Ну, я подумал, ну ладно, хорошо, чего не бывает. Он позвонил мне на следующий день. Я стал просить прощения. Он стал говорить, я целую ночь не спал, а я не мог вообще заснуть, я все время думал это. Но вы знаете, мне легче стало. Странным образом мне стало легче. Я почувствовал, что от меня какой-то кусок отвалился. И он мне объяснил, как это случилось, почему это случилось. Он сказал мне, потому что, когда я на вас орал, а вы на это не реагировали, я смотрел на себя вашими глазами и тоже видел, и думал, что это я такое делаю? И в этот момент я как бы посмотрев на себя, и когда я потом возвращался, он говорит, со мной такое раньше бывало, я не могу совладать с собой. Я иногда, меня захлестывает что-то, я начинаю гнать на людей, и потом я корю себя, но я виню себя, мне легче не становилось. В этот раз мне легче стало, потому что я понял, что я могу этого не делать. Почему? Только по этой причине. Потому что в тот самый момент, когда человек был движим вот этой вот своей подсознательной природой, очень глубокой, он в какой-то момент все равно оценил это чуть-чуть со стороны. И оценив это чуть-чуть со стороны, он уже вышел за сферу этого гипноза. Потому что большая часть этих подсознательных наших реакций, вещей, это какой-то дурацкий совершенно гипноз. Вот. Поэтому очень важно эту беспристрастную точку со стороны всегда иметь, точку отсчета, с которой мы себя наблюдаем. И это и есть разум, способность оставаться там, за пределами всех этих вихрей в нашем сознании. Способность там находиться – это в высшей степени важная вещь, которая поможет нам поменяться на гораздо более...

Объясните, пожалуйста, чем объясняется, что Ганеш, Хануман и Сингх отображают только животных, живущих в Индии? Ведь если веды Таны были для всех жителей Земли, то, по идее, должны быть и представители животного мира других мест планеты. Или это полубоги только для Индии? На самом деле Ганеш, Хануман, не знаю, кто такой Сингх, в смысле Нарисимха, что ли, имеется в виду, и лев, да? Они не имеют никакого отношения к Индии. Просто Индия, как я сказал, это страна, где Бога больше всего любят и знают, поэтому туда они, так сказать, чаще приходят. Не то, что, скажем, индусы поразмыслили, они там других не знали, что бы им в форме там какого-нибудь моржа там не сделать, да, вот там, ради солидарности, да, или еще там пингвина какого-нибудь, да, чтобы все были довольны, да, что, так сказать, божественные формы ото всех национальностей, от всех климатических поясов. Да. Нет, здесь немножко не так все делают. В строгом смысле слова, Хануман — это вообще не житель этого мира. Хануман — это житель Двараки. То есть в духовном мире там тоже есть своя иерархия. Есть вот эта Галока, планета Кришны. Там есть Мадхура, Дварака и так далее. Там Айодхия. А вернее, Хануман — житель, простите, Айодхия. Не Двараки, а Айодхия. Это обитель Господа Рамачандры. Прошу прощения, ошибся. Вот это не житель этого мира. Ганеш, он тоже, так сказать, не из Индии. Вот он в действительности вместе со своим папой, Господом Шивой, живет на Кайлас. Кайлаш — это граница между материальным и духовным мирами. Достаточно далеко и от Индии, и от России, и от всего остального. Вот, просто надо понять такие вещи, что благостные места – это теплые места. Вот, в ведах вообще там такие экстремальные вещи говорят, что цивилизованным людям не рекомендуется жить севернее тех широт, где уже перестают расти бананы. Извините. Почему так? Очень просто. Цивилизованному человеку можно заниматься духовной практикой и работать не надо. Что-то там есть захотел, банан, так сказать, сорвал, там корову подоил, нет проблем. Стакан молока выпил, банан съел, сыт, все здорово, белковое, здоровое, печень готовить даже ничего не надо. Вот. А когда начинаем жить севернее этого места, где растут бананы, вот тут начинаются проблемы. Утепляться надо, укрепляться там и все прочее. Огурцы на зиму солить, потому что ничего этого нету зимой, понимаете? Вот поэтому вот эти все вопросы про северные широты там и так далее, это мы уже тут, так сказать, расселились там и патриотично держимся за свои, там, сказать, северные широты. Вот. А в строгом смысле слова вполне достаточно места других. Говорится, что все население Земли уже на территории Франции уместить. Ну, конечно, так, если всех плотно поставить. Вот. А если, скажем так, ну, в таком более расслабленном режиме, то всем хватает места. Это уже все, это уже, скажем, кальюжные цивилизации, скажем, такие более низкие гуны, они требуют других каких-то районов, и поэтому они прославляют свою тундру там, или еще что-нибудь такое.

Женщины являются хранителями определенных традиций в семье. Это основная функция женщин. Именно женщины хранили определенные традиции, ритуалы и так далее. Они хранительницы домашнего очага. Этому их обучали. Как создать эту атмосферу дома. Потому что атмосферу дома создает женщина. Мужчина не в состоянии ее создать, он в состоянии ее обеспечить финансово. На ней большая функция. Это не особая функция. Если она делает это правильно, то она может быть очень сильно вдохновляющей таким началом. Она создает эту атмосферу. Не зря говорится, что за великим мужчиной стоит великая женщина. Но как это правильно занимать эту функцию? Это особое искусство, и это мы обучали девочек с детства. И мать также учила ее своим собственным примером. Есть целая система обучения девочек. Но мальчики шли в школу к духовному учителю. Это называется гурукула. И первое, что, чего ему обучали детей в школе, это кланяться. Кланяться учителю. Для нас может показаться это странным. Зачем кланяться? Мы что, опять возвращаемся в средневековье, что нужно кланяться кому-то. Они вставали, потом они кланялись. И первое, и второе является проявлением уважения. Поклон, или когда человек встает, это определенные жесты уважения. Речь идет о том, что так или иначе учитель должен поприветствовать, ученик должен поприветствовать своего учителя. И принцип состоит в том, что мы преклоняемся перед тем человеком, который обладает знанием. Это не означает, что это нужно ему, это нужно нам. Патанджали, или основатель йоги, тот, кто написал этот трактат «Йога-сутру» по йоге, он пишет, что когда заходит человек к нам в комнату, который превосходит нас уровнем знанием или своим опытом или реализациями, то наша прана, наша жизненная сила, энергия начинает идти по позвоночному столбу вверх. Она начинает подниматься. И дальше он описывает очень интересные подробности. Если человек не встает и не приветствует эту личность, которая выше его, которая старше его, которая обладает большими знаниями или опытом, если заходит старший человек, если человек не оказывает уважения, его этот канал перерубается, и он теряет свою прану. И даже внешне, он говорит, такой человек становится подобным мертвецу. Он теряет свою жизненную энергию. Почему это происходит? Человек может даже об этом не знать. Это просто вселенские законы. Знает человек, обладает человек знанием закона Вселенной или нет, это все действует. Они уже действуют. Незнание законов от ответственности человека не освобождают. Если вы это не делаете, вы теряете жизненную силу, вы теряете прану. Акинчина прия прана. Об этом говорится в Шримад Бхагаватам, что вся эта энергия, жизненные силы изначально она исходит из Бога, источника всех энергий. Он наделяет каждое живое существо определенной энергией, которая нужна для его существования. Если человек действует правильно, он получает огромную энергию. И если человек действует неправильно, нарушает законы Вселенной, даже если он этого не знает, даже если он нарушает их в мелочах, он уже теряет свою энергию. Эта энергия обрезается, он как бы это обрезается, этот столб энергетический. И он и даже внешне он становится подобно мертвецу. Поэтому в жизни нету мелочей. Веда описывает все эти нюансы, как себя вести. Что если заходит учитель, нам нужно встать. Или же другое, что делали ученики, они или вставали, или просто кланялись. И механизм, вопрос, зачем кланяться? На самом деле это очень глубокий момент. Сейчас людям это считается как бы стыдно. Зачем я кланяться буду? Это не заслуживает меня, я такой великий, я тут перед кем должен склоняться? Но за этим стоят очень глубочайшие принципы. Знание принципов и знание законов Вселенной. В Бхагавад-гите, в 4 главе, в 34 тексте описывается сам механизм, вселенский механизм получения знаний. Там говорится «Тат витхи пранипатана пари прашнана севая упадыхшьянти тэ гьянам гьянина статва даршина». Попытайся постичь абсолютную истину, обратившись к духовному учителю. Смиренно вопрошай его и служи. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, или они постигли абсолютную истину. В самом этом тексте описывается три уровня отношений с той личностью, от которой мы можем получить знания. И первый уровень – это уважение. Слово «пранипат» буквально означает «склониться». Это синоним слова «дандават» или «поклон». И вопрос, почему, зачем это все надо нам, просто это очень удивительно. Зачем? Неужели это важно? Почему бы я просто не зашел, говорю, сел перед ним, сказал, ну давай, учи меня. Это не просто так. Учителю это даже не нужно. Это нужно для ученика, описывает Вера. Существуют определенные тонкие законы. Они проявляются в следующем. Что самое первое качество знания – это смирение.

преобразиться. Значит, перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторимы. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам во след, попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

признаться в своей незначительности. Я нищий в этом мире вещей, нет во мне истины, искренность. Не терпеть заблуждений, но быть терпимым к заблудшим. И раздувать других, как искорку, и самый лучший. Учиться слышать, а не просто рассеянно слушать. На крыльях молитв рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга, и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтим. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, напомнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть. И всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

Одну историю расскажу. Забавную историю. Берт Хеллингер, немецкий философ и терапевт, рассказывает такую историю. На одном семинаре он проводит практику расстановки, и к нему приходит молодой человек, он такой достаточно юный, и говорит: у меня есть запрос, у меня есть одна проблема. Какая проблема? Девушка, которую я любил, давно люблю, я с ней встречался, я ушел в армию, она меня с армии не дождалась, и сейчас она выходит замуж за другого. Понимаете, какая проблема? Девушка не дождалась с армии, выходит замуж за другого. Он говорит: очень хорошо, все понятно. Но чем я тебе помогу? И чем тебе поможет расстановка? Системная расстановка – это работа как раз вот с системой, да. Он говорит: а у меня в системе есть такой, был такой случай. Он читал много книг, этот молодой человек. Он говорит: был такой случай, что мой дед ушел на войну, и его не дождалась жена. И у меня есть такое чувство, что я как будто бы проживаю судьбу своего деда. Вот я как бы повторяю его судьбу. И хорошим решением будет... А он говорит: а что будет для тебя хорошим решением? Он говорит: а хорошим решением будет, что девушка ко мне вернется. Берт говорит: я не могу тебе это сделать. Как это возможно? Но я тебе вот что скажу. Знаешь, все женщины одинаковы. Они все одинаково прекрасны. По большому счету, разницы нет. Это как вот если ты находишься в сельской местности, и ты видишь множество дорог в разные стороны. По одной дороге пойдешь, там яблони и виноград. По другой дороге пойдешь, там сливы и груши. По третьей дороге пойдешь, там абрикосы и персики. Надо просто выбрать дорогу и идти этой дорогой до конца. Просто сделать выбор. Молодой человек все это выслушал и говорит: ну вот я свой выбор и сделал. Он говорит: хорошо, тогда я тебе расскажу другую историю. Жил-был осел. У этого осла был хозяин, который каждый день гонял его на работу. И когда он ходил на работу, он ходил, ну, топтал такие свежие, зеленые, сочные травы. Очень вкусные травы, очень вкусные для ослов. Но осел целый день трудился, и в награду за его труд вечером хозяин ему предлагал пучок желтой, жесткой, сухой соломы. А он ходил по зеленым травам и работал за то, чтобы получить вот этот пучок желтой, жесткой соломы. И его друзья стали говорить ему: осел, зачем ты так делаешь? Зачем ты живешь такой жизнью? На что он отвечает: я свой выбор сделал. Поэтому все мужчины одинаковы, и все женщины тоже. Надо просто выбрать дорогу и идти ей до конца. И иногда мне задают вопрос: а означает ли это, что вы против разводов? И я говорю: нет, совсем ничего не означает. Я говорю следующее: нам нужно жить осознанной жизнью. Вот о чем я говорю. Разводиться или оставаться вы сами выбираете, сами решаете. И более того, если даже я скажу, что я отношусь к этому вот так, и вот это хорошо, это плохо, потому что я могу сказать, почему я стою здесь перед вами. И я вырос в семье, в которой родители развелись. И я знаю, как это больно детям. И я знаю, за что я здесь стою. Я знаю свою, как бы вам сказать, маржу, как предприниматели говорят. Мой опыт и моя миссия в том, чтобы, ну, помогать людям жить осознанной жизнью и становиться счастливыми. Я очень этого хочу, это мой вкус жизни. Но если даже скажу, что надо сделать так, вы все равно сделаете так, как сами решите. Или то, как вас звезды подтолкнут. Поэтому то, что я говорю, это не имеет никакого значения. Я видел пары, которые разводились, и потом у них появлялись новые союзы. Это были очень гармоничные, красивые пары. Я видел такое. И не раз. И сейчас у меня есть такие друзья, которые вместе, и у них есть прошлые отношения, у них есть любовь прошлая, и они остаются вместе. Ну, это многократно я видел. Они очень хорошо развиваются и так далее. То есть кажется, что, ну, хорошо, что это произошло, но интересный момент. То есть я видел это. Но очень часто они говорят: если бы сейчас мне те знания и тот опыт, который я имею, или хотя бы крупицу тех знаний и того опыта, который сейчас имею, перенести меня в свое прошлое, я бы не развелся. Вот и все. Потому что мы много причинили боли друг другу. И это сделало меня таким, какой сейчас я есть. И та задача, которая сейчас передо мной стоит, она гораздо сложнее. Сейчас у меня больше сил и ресурсов. Но в принципе, если бы у меня был этот опыт, я бы остался в тех отношениях. Но любой развод — это всегда боль. Это всегда драма для детей. И это всегда еще одна яма, в которую ты можешь, ну, попасть. Это всегда травмирующий момент. Это всегда обстоятельства, в которых, которые усложняются. Поэтому, если вы замужем или женаты, не разводитесь. Оставайтесь с ними. Просто привнесите туда любовь. Если суп сварили и забыли посолить, потому что он поэтому невкусный. Он был и потрачен горы продуктов, очень полезных и ценных. Просто посолите, не выливайте весь суп. Просто добавьте соли. Если нет любви, любовь можно добавить. Если вы не женаты, женитесь и как можно скорее.

Историю рассказывают про одного царя. Он как-то вот очень хотел, чтобы вот все было вот правильно, вот тут вот 100%. Я хочу контролировать эти вещи, и я хочу контролировать результат. Насколько мы можем контролировать результат? Кто из вас 100% гарантию даст, что вы завтра будете живы? Вы уверены? Нет? А мы кому-то даем 100% гарантию, я тебе позабочусь, и всю жизнь буду этим заниматься. Какая гарантия? А мы же вот такие вещи прям, да? И вот этот царь, у него была такая 100%, он переживал за все. Понимаете, мощностей-то не хватает. И поэтому духовный человек, он понимает, от кого все зависит. А обычный человек думает, все зависит только от меня. И результат зависит только от меня. Да? И вот этот царь, он вот так, и он не мог, хотя у него были мощности, да, он был действительно настоящим кшатрием, влиятельным, который может вести за собой. Но выматывало просто. Вот это царство выматывало его. И он же пришел к своему наставнику духовному, говорит, я уже не могу это делать. Я не могу, я даже не могу дома с детьми нормально поиграть, я вот все как-то вот с ума схожу. Тот ему говорит, ну тебе надо отдать царство. Оно тебе мешает. А кому? Мне. Тот говорит, вам? Да. Ну берите. Ну все, теперь я царь, говорит его наставник. Ну хорошо, я пойду, говорит этот царь, бывший царь, экс-царь. Говорит, ну хорошо, я пойду, может как-то перееду. Куда пойдешь? Что я тут ничего нет, это все мое. А, да? Ну тогда я пошел на работу устраиваться. А куда ты пойдешь на работу устраиваться? Ну не знаю, ну может быть рассыльным? Говорит, нет, я возьму тебя на работу. Вы возьмете меня на работу? Да. А кем? Царем. Ты будешь работать царем. Есть квалификация царем? Ну, вроде учился, да, вот это. Вот ты будешь работать у меня царем. Я тебе буду заплатить зарплату, понимаешь? Ну, ладно. И он стал работать то же самое, стал делать. Он стал делать то же самое, как-то ему полегчало. Он же так приходит на стадию, говорит, как-то вот классно все мне. А что тебе классно-то? Ну как-то царство-то не мое. Я работаю, ну то есть я со своей стороны все обязанности выполняю. Правильно? Ну царство-то ваше, я-то свое делаю. А что там с вашим царством будет? Ну это же не от меня зависит, понимаете? Видите, то есть первый человек сосредоточен на том, что от меня зависит результат. И поэтому он не может нормальные дела делать. Что думает, я вот должен как-то вот все, ну что, он может столько, сколько может. А из-за того, что он думает, что все зависит только от его усилий, он и эти усилия не может нормально делать. А второй человек, этот, когда после того, как ему с наставником пообщался, он сосредоточился только на том, как сделать нормально ту работу, за которую мне платят деньги. И он ее нормально стал делать и перестал думать, а что там получится. А получалось все нормально. Ведь он идеально делал все эти вещи. Вот такая интересная вещь. Но вот эта проблема эго, что он хочет все контролировать вплоть до результата. И мы знаем, что это, да? Вот недавно ходил за визой. За визой, визовый центр. Ну, кто был, понимаете, да? Я вообще ничего не боюсь. Думаю, да, как Господь. Захожу туда, а там все боятся. Минут через 15 я тоже, как все, думаю, а вдруг не назовут? А вдруг не дадут? Сила влияния общения.

Изначальный источник всего. Но ничего не привлекает в этом деле.

просто восстановить свои забытые взаимоотношения с Кришной, все привлекающим объектом любви, божественным, безграничного могущества, силы, красоты, знания, отречения.

Согласно ведическому знанию, наша Вселенная все время движется к деградации, а не к прогрессу. То есть время, оно действует на все так же, как на нас. То есть мы стареем, да? Это является прогрессом старения или нет? Старение — это не прогресс. То есть, да, это регресс. То есть идет деградация, деградация тела. Но, конечно, сознание может прогрессировать, это факт. Поэтому старение — также интересный момент, хочу вам сказать, что время — это сила, которая все движет к старости и накоплению проблем. И поэтому, допустим, почему дети чувствуют себя счастливее, как вы думаете? Очень трудно ответить на этот вопрос. Я могу ответить. Потому что из глубины ума вот эта вот энергия наших прошлых поступков, прошлой кармы у детей выходит гораздо медленнее, чем у взрослых людей. Чем человек взрослее, веды говорят, тем больше у него оттуда выходит силы этих поступков прошлых. И тем больше на него давит судьба со временем. Поэтому экзамен старости — это очень сложный экзамен. И чем человек взрослее, тем тяжелее ему жить становится из-за этого. Это не связано с тем, что у него там тело дряхлеет. Допустим, есть люди, которые отработали свою плохую карму, и у них, несмотря на старость, они чувствуют себя счастливыми. То есть у них нет проблем с возрастом, они, наоборот, уменьшаются. Следует знать, что наша Земля, она тоже не исключение, и на нашей планете существуют определенные периоды, такие периоды жизни, так же, как периоды жизни Вселенной. А эти периоды очень длинные. Они называются временами года Вселенной. И первый период, он длится 1 600 000 лет. И этот период характеризуется тем, что Вселенная имеет чистую там атмосферу. Живые существа, которые живут в ней, они испытывают очень много счастья. Во втором периоде это счастье уменьшается, и количество период сам сокращается до 1 200 000 лет. Третий период уже где-то 800 000 лет. И четвертый период, в котором мы живем, 432 000 лет, называется периодом деградации. То есть атмосфера настолько загрязнена, психическая атмосфера имеется в виду, не физическая, что люди... они начинают терять способность, те способности, которые у них были в прошлые периоды. Наш период, вот эта эпоха новая, которая длится 432 тысячи лет, она началась 5108 лет назад. Ну и 106, 107, 100, я не точно не знаю, сейчас надо посмотреть. В общем, 5000 лет назад с лишним началась эта эпоха. Еще 6000 лет назад люди практически ничего не забывали. Поэтому не нужна была особо письменность. То есть они вообще не забывали, у них была феноменальная память. Они могли на расстоянии друг с другом общаться. Это подтверждают древние тексты. То есть я это исследовал, и это факт стопроцентный. Вот. В чем заключается наш прогресс сейчас? Наш прогресс заключается в том, что мы без компьютера уже жить не можем. Вот я сижу с компьютером, потому что у меня не хватает памяти усвоить весь материал. В этом заключается наш прогресс. Мы развиваем технический прогресс, потому что мы не можем жить без каких-то приспособлений. Наша жизнь становится очень компьютеризированной, механизированной и очень сильно искусственной. С другой стороны, если посмотреть на наше духовное состояние, то существуют критерии, которые описаны в ведах, допустим. Как определить, нация прогрессирует или деградирует? Очень простой способ есть, как определить, прогрессирует нас нация или деградирует. Не надо никаких расчетов там делать. Есть простой счет, способ. Сколько в среднем средняя семья может прожить вместе, муж с женой, сколько по времени? Допустим, если мы возьмем 100 лет назад, то большинство семей проживало там по 40-50 лет вместе, муж с женой, без всяких проблем. Если взять сейчас, допустим, да, то мы видим, что большинство семей не могут прожить вместе даже 10 лет. Они семьи разваливаются. Редко какая семья сохраняется там на 20-30, а еще на всю жизнь это вообще большая редкость.

знаю.

ведическое знание – это изначальное знание человека. До сих пор в русском языке корень «веда» означает «знать», «ведущий», «сведущий», «ведун». И на основе этого знания древние мудрецы записали астрологические трактаты. Самый первый астрологический трактат – Брихат Хорашастра, и она насчитывает более 5000 лет, эта книга. Сейчас эти знания, по милости современных проповедников, мудрецов, они возвращаются людям, дают возможность узнать не только моменты, связанные с текущей жизнью, с тем, какие у нас проблемы, как их решить, но и дают возможность узнать о изначальной природе души, поскольку ведическая астрология именно основана на духовном знании. Это знание, к сожалению, не является основой современной западной системы. И поэтому вы мало что можете узнать о себе как о душе, изучая западную астрологию. Поэтому очень многие западные астрологи сейчас буквально переучиваются, ходят на дополнительные курсы, занятия для того, чтобы узнать о духовной науке и понять, зачем есть определенная жизнь, для чего существует предназначение человека, в чем оно. И без этого невозможно дать полноценную консультацию.

Вот,

Как начинается утро человека, который вот обладает йогическим знанием? Когда человек открывает глаза, то первое, о чем он, что ему нужно сделать, это помолиться Богу. То есть вспомнить о том живом существе, которому он испытывает наибольшую благодарность. Ну, в каждой религии эти личности разные, но, в принципе, вспомнить о Боге – это очень хорошо. Когда человек, проснувшись, вспоминает о Боге, то он получает его благословение вот на этот день. Потом йогин вспоминает, то есть молится девяти планетам. Он молится Наваграхе, девяти планетам Солнечной системы, влияние которых на его жизнь максимальное. Ну и затем, конечно, он выражает благодарность и просит благословения у Земли. Как это выражается? То есть человек, когда встает, он должен с постели вставать следующим образом. Сначала пола касается правая нога, и когда пола касается правая нога, человек говорит мысленно мантру «Ом приадате пхуви намага». То есть, дорогая Земля, приношу тебе свое почтение, пожалуйста, благослови меня. Следующее, что нужно знать любому человеку, ну вообще, что следует выполнять. Когда человек встал, необходимо побрызгать водой на кровать, потому что человек встал, но на кровати остался фантом в форме его тела. И так как ночь – это особое время, когда наиболее активны разные тонкие нематериальные существа, они в течение, вот они под утро как бы прилепляются к этому фантому, и через этот фантом вытягивают у человека энергию. Поэтому очень многие люди утром чувствуют себя плохо именно потому, что вот через эти фантомы у них откачивается энергия. Попрыскав на кровать, можно разрушить этот фантом буквально за секунду. И вот эта связь оборвется, и человек будет себя чувствовать всегда с утра очень хорошо. Следующее пункт утреннего туалета – это волосы. Естественно, человек с утра расчесывает волосы. Выпавшие волосы подобны испражнениям, так говорят йогические писания. И желательно, чтобы они выпадали в одном месте. То есть желательно даже, чтобы это была ванная. Волосы лучше всего расчесывать в одном месте. Когда волосы расчесаны, то опорожняется кишечник. И есть такое строгое правило, которое основано на знании закона Вселенной. После опорожнения кишечника или после рвоты, то есть когда из отверстий сверху или снизу выжило что-то изнутри, необходимо почистить зубы и необходимо совершить полное омовение для того, чтобы вот тонкие нематериальные существа не прилеплялись к телу, не входили в это тело и не беспокоили ум. После того, как человек почистил зубы, необходимо почистить язык, потому что за ночь на языке и на верхнем небе откладывается очень много токсинов, которые, ну, как бы травят тело. В принципе, полное омовение желательно совершать и после опорожнения кишечника, и после мочеиспускания. Это очень важно. Но мы живем, в общем, в особых условиях, и по большей части это неудобно делать, поэтому йоги пользуются часто символическим омовением, которое состоит из следующих действий. То есть сначала нужно 5 раз побрызгать на стопы, вот, потом 3 раза побрызгать на голову, и когда человек брызгает на голову, он произносит имена Бога или те вот святые вибрации, которые ему нравятся. Что необходимо еще знать? Нужно обязательно мыть руки, стопы и лицо после улицы.

Веды утверждают, что есть два принципа, лежащих в основе человека. И не только человека, любого сознающего живого существа. Один принцип – это пракрити или материя, и другой принцип – это пуруша или душа. В соответствии с ведами, веды – принципиально дуалистическая система мысли, которая утверждает, что душа не есть порождение материи на определенном этапе ее развития. Что сознание не просто возникло в результате того, что материя очень долго развивалась, в конце концов доразвилась, и получились мы с вами. Что есть принципиально иная сущность, которая является носителем сознания. В Бхагавад-гите Кришна закладывает этот принцип. Он говорит, что есть кшетра и кшетрагья. Кшетра в переводе санскрита значит «поле», кшетрагья значит «тот, кто знает поле». И поле – это наше тело, поле – это материя, а поле – это поле деятельности, которым представляет собой материальный мир. Кшетрагья – это частица духа или носитель сознания. И эти две сущности имеют принципиально разную природу, и вопрос заключается в том, каким образом они соединяются и каким образом происходит их взаимодействие. Собственно, психология, слово «психология» в переводе с греческого означает «наука о душе». И мне хотелось представить сегодня небольшой обзор изначальной науки о душе. Каким образом веды объясняют, как душа действует в этом мире и как душа может воспринимать этот мир. Проблема, которая возникает сразу же, очень большая, заключается в том, что в соответствии с ведами душа не соприкасается с миром непосредственно. Упанишады, секретное потайное знание вед, утверждают «асанга хи аям пуруша». Пуруша никогда не соприкасается с этим миром. Пуруша не воспринимает этот мир напрямую. Это очень важное положение. В каком-то смысле мы с вами живем в виртуальной реальности. Мы не воспринимаем реальность как таковую, и ведическая психология или материальная ведическая психология, о которой я буду сегодня говорить, потому что есть еще огромная тема духовной ведической психологии, о которой я не буду касаться, объясняет, как происходит процесс восприятия, как частица духа, носитель духа, душа воспринимает этот мир. Через что? Веды закладывают еще один принцип или еще один постулат. Промежуточной средой, через которую душа взаимодействует с материей, является прана. Наверняка вы все слышали это слово. Слышали это слово прана, да? Прана значит жизненная энергия. Иногда люди неправильно думают, что прана – это дыхание. Что когда мы дышим, это и есть, мы вдыхаем прану, что прана – это воздух. Прана – это не воздух. Прана – это тонкая жизненная энергия, которая является промежуточной средой между материей и духом, и через которую дух воздействует на материю. Это среда, которая может переносить или распространять сознание. В сущности, что мы собой представляем? Наше тело – это кусок материи, кусок мяса. Когда душа уходит из него, остается нечто в высшей степени постыдное. Так что хочется его поскорее зарыть куда-нибудь, чтобы оно не оскорбляло наше зрение. А материя сама по себе, и те, кто сталкивался со смертью лицом к лицу, знают, что что-то существенное ушло. Не просто разрушился механизм. Люди, стоящие на материалистических основах, думают, что просто так или иначе машина сломалась. Нет, произошло нечто гораздо более существенное. Ушла личность, ушел сознающий элемент вместе со многими другими вещами. Осталась оболочка.

0: an hourglass, called it the Damaru, played it in trance, and called out Alec Boom.
1: Смотрите, мужчина смотрит. Как вы думаете, на что смотрит мужчина? Вот смотрите, перед вами, вот сейчас вот здесь вот классные духовные люди, да? Они не какие-то там гопники с улицы, ну, нормальные люди. На что они смотрят вот на вас? На что?
2: На внешность.
1: На внешность. На тело они смотрят. Вот что бы вы там ни думали, самые-самые-самые, они все равно смотрят на тело. Ну, выбирают вот так вот. Потом, что дальше? Они смотрят на нежность и на ощущения. То есть, вот какие они ощущения получают при общении. Ну, если даже более близко где-то развиваются отношения, они смотрят, ну, что приятного в этом я получаю. Если она там красивая, но пилит его там бензопилой дружба, ну, он не хочет этого ничего. Дальше идет общение. То есть, уже только после этого ему становится хоть как-то ценно общение. Ну, походить там, что-то поговорить, он ее начинает слушать. Реально, ну, потому что ему интересно становится. Вот. И только потом он уже видит, ну, душу. То есть он понимает, это личность передо мной. Это личность, и я ее уважаю как личность. И я очень ценю ее. Это дорогой мне человек. А теперь посмотрим, на что смотрит женщина. Ну, по поводу этого она смотрит, и разные там к личности к ней подходят. Тело женщине неинтересно. Ну, то есть и разные есть красавцы. Иногда мужчины думают, я сейчас накачаю, там такое вообще там буду, и на меня все будут смотреть. Ну, честно, давайте, женщины, поднимите, кому вот это прям важно экстремально. Поднимите руки. Чтобы он накачан был. Такое.
3: Они стесняются.
1: Стесняются. Ну, давайте, хорошо. Кому не важно? Не важно, не важно. Потому что это правда. Не важно. Так что, кто качается, парни, давайте, бросайте это дело. Вот. Первый. Ей просто интересно. Вот к ней подходят все, а ей просто интересно. Она со всеми общается. И это классно. Второй этап. Женщина смотрит на доверие. То есть, насколько она доверительно может общаться с этим человеком. То есть, вот с кем наиболее доверительное отношение, кто лучше ее слушает, с тем она и строит отношения. Это для мужчин. Вы знали это, нет? Вы не знали. Вот. Потом она смотрит уже на тело, потому что до этого еще ничего не было. Смотрите, никаких там интимных отношений не было. Она смотрит на тело, ну, насколько он как бы сильный, ну, здоровый. Потому что, ну, дети же должны как-то появляться. Если у него три ноги, как бы одна рука, может повременить, как бы, да? Вот. И потом она смотрит на душу, то есть, ну, опять же, оценивает его уже как личность, ну, привязывается к личности. Вот. Глубоко оценивает его. Ну, вот.

работать над своим характером, если мы не понимаем, с чем имеем дело? Характер может меняться. Когда человек болен, он грустный, угрюмый. Когда он не болен, он веселый. Характер меняется в зависимости от обстоятельств. Вы это замечали? Итак, в трактатах по йоге очень подробно описан механизм формирования характера. Ум и характер – это одно и то же. Но ум – это не мы. Когда мы говорим о уме, многие думают, что это производный продукт мозга. Но мозг работает под влиянием... Мозг – это как оперативная машина, как компьютер, который обрабатывает информацию, поступающую из ума. Вот обратите внимание, сначала вы думаете о чем-то. Например, я хочу взять спички и зажечь газовую плиту. Сначала вы думаете, потом идет сигнал в мозг, потом рука двигается к коробку. То есть что делает мозг? Мозг дает команду телу. Мозг практически управляет физическим телом. Мозг – это как дисплей, экран. Вот компьютера, который отображает то, что есть внутри. Поэтому лицо у нас тоже проявляет состояние ума. Гнев, например, радость, счастье. Мы уже видим, что лицо меняется, глаза меняются. В общем, мозг не является мыслящим. Он не мыслит. Он обрабатывает информацию. Мысли все возникают вот здесь. И вы все это знаете. Когда возникает переживание в вашем сердце, или вы чем-то обрадовались какому-то событию, вот здесь вот возникает ощущение. Вот здесь, в области груди. Вот. Вот здесь эмоция возникает. Вот здесь находится центр ума. Здесь находится живое существо. И, кстати, слово «ум» на санскрите не совсем отображает то, что мы понимаем по слову «ум». На санскрите «ум» – это «манас». Он отличается по своему значению. «Манас» означает «тонкое тело». Тонкое тело – наше эмоциональное тело. Вот чтобы понять, что такое тонкое тело, это нужно серьезно медитировать и заниматься практической работой. Тогда вы поймете, что это такое. Сейчас пока для вас это просто информация. И зачем же нам нужно вообще работать над своим характером? Да? Ну, есть характер и есть. Зачем мне над ним работать? Оказывается, что именно характер определяет нашу судьбу. Итак, давайте приведем примеры. Например, человек добрый. Он добрый, всем помогает, соответствующий, что он получит. Более счастливую жизнь, хотя бывает так, что на него нападают завистливые люди, но он имеет меньше страданий в своей жизни. Или человек хитрый, он хитрит, всех обманывает, и он начинает смотреть на этот мир через призмы своего ума. Он думает, что если я всех обману, значит все меня обманывают. Помните, такой был фильм «Влюблен по собственному желанию»? Там и Янковский играл, и вот еще эта актриса, забыл, как его зовут. Очень хороший фильм. Помните, когда ее обманули, спекулянт ей продал кофточку? Она пришла домой, говорит, вот кофточку купила, разворачивает, там какие-то штаны рваные, ритузы какие-то. Он говорит, ой, она, наверное, ошиблась. Она, наверное, стоит там, сейчас ждет, волнуется. Можно подумать, что она ненормальная, но на самом деле она чистая. Это чистота. То есть, чем чище ум, тем меньше человек видит негативные вещи вокруг себя. Он очень доверчивый. Таким образом, мы видим, что люди сейчас называют таких людей глупцами, там, простачками, чудаками и так далее. На самом деле, они еще не так осквернены. Еще был очень прекрасный фильм «Форрест Гамп». Вот этот фильм, на самом деле, режиссер сам не понял, что он снял. Очень глубокий философский фильм. Там очень глубокая философия. Все считали, что он дурачок, но он был очень чистым человеком. Он все понимал буквально. Если он дал слово, он выполнял. Помните? Он мог бы с этими деньгами остаться, но он пришел, родителям отдал этого погибшего своего друга. И смотрите, как судьба его поднимала. Никто не мог понять, почему дурачку так везет. Он стал миллионером, он был не привязан к этому. Он был искренне любил всех окружающих. Он так он осуждал. Вот стоит человек, кричит, почему-то ругается на всех. Зачем-то надел на себя американский флаг. Он никак не может понять, в чем он ругается, в чем проблемы. Вот таких людей считают дурачками, странными. Но на самом деле это чистые люди, которые еще не осквернили свой ум. Таким образом мы видим мир через призму своего ума.

0: Самое главное заключается в том, что мужчина любит свою женщину за то, что она расширяет границы его возможностей, дает ему очень широкий диапазон жизни. Другими словами, она его вдохновляет. Вдохновляет. Мужчина живет под влиянием только двух энергий. Духовной энергии. К примеру, как монах. Где-нибудь живет в монастыре. Он не нуждается в женской энергии. Или в какой-либо другой. Он нуждается только в духовной энергии. В духовной заботе. А вторая энергия называется женская энергия. Однажды у 27 миллиардеров социологи спросили, каким образом вы стали такими богатыми людьми? Что вы использовали для того, чтобы достичь успеха и стать такими богатыми? Им нужно было понять, что они. Может, какие-то единые механизмы управленческие они какие-то использовали. Может, они какой-то институт особый там один закончили. Может, там, в конце концов, гороскоп у них одинаковый. Но какой-то нужен был общий критерий найти. За счет чего они все-таки достигли этого успеха. И они были очень удивлены, когда в анкетах всегда, ну, в 26 ответах было написано «благодаря жене». То есть человек стал богатым благодаря жене. И только один написал «благодаря маме», он женат-то не был. Но опять-таки женская энергия присутствует, да? Мама.
1: И почему вот эти богатые часто...
0: Это очень другие богатые.
1: Да?
0: Это не те, о которых я говорю. Это те, которые не на очень чистых принципах эти деньги зарабатывают. Если человек чисто зарабатывает, честно зарабатывает, он знает, почему он это делает. Кто является на самом деле большим источником вдохновения для него. Таким образом получается, что мужчина, он живет, по сути, под вдохновением женским. То есть он вдохновлен своей женой. Она его вдохновляет. Просто. И она знает, как сделать его сильным человеком. В то же время она знает, как его прикнопить и вообще там сделать клопом в доме. В конечном итоге прихлопнуть. Любого при том. Любого. Любой силы человека. Поэтому вот мы говорим вот третий тип семьи. Они в большей степени именно счастье для них это выполнять просто обязанности. Но отношения они не ищут. Они даже друг друга вдохновлять-то особо не умеют. Они просто делают свои обязанности и думают, что это ее семья. Практически 90% семей у нас построено по этому принципу. С утра встали, друг другу налили чайку, пожелали счастливого дня и разбежались. Она в поликлинику, он на завод. Ну или в офис. Ну или как-то куда-то еще. Все. Вечером встретились. Ничего обсуждать не нужно, потому что очень сильная большая усталость. Людей столько за день примелькалось, что вообще никого видеть даже не хочется и не слышать. Хочется как-нибудь просто принять душ, что-нибудь съесть, если есть, или...

как вам?

целует листья, ветер тревожит ветви. Ты погружаешь руки в прохладу реки в тумане. Река расскажет все тайны, даст ключи, ответы. Река похожа на время, на гибкий стебель алоэ, на путь небесный, светлый, на путь чудесный, странный. И мальчик смотрит.

такая планета Талалока, там живет Майя Данова, некий такой персонаж, иллюзионист во Вселенной. Это великая личность, он искусный мастер создавания вот этих вот техногенных штучек. Он может перевоплощаться, то есть у них сенсорные способности очень развиты. Это планеты демонические, то есть у них технократическое общество, и принцип этого общества называется янтра. Янтра означает механизм, то есть все построено на механизации. И мы даже не можем себе представить, откуда к нам приходят технологии. Вот именно с низших планет приходят эти все импульсы, связанные с компьютерной техникой и так далее, и так далее. Потому что, как это ни печально, тем не менее, вот эти все вещи сознание живых существ порабощают. Я никого не обидел вот этими высказываниями, но это факт. Посмотрите, дети, когда играют в компьютер, они начинают сейчас больше и больше зависать в этих устройствах. Знаете, что происходит с человеком, который работает постоянно с механизмом? Вот как дети, они, допустим, вот общаются с кем-то по... Ну, им, вот они живут в одном доме, да, вот двор, допустим. Они могут выйти во двор погулять, как это мы делали. Но они сейчас сидят через компьютер общаются. А когда вы постоянно общаетесь через компьютер, ваше сердце становится механистическим. В этом-то проблема, понимаете? И духовности уже очень мало остается. То есть это все капсулируется, ускокоживается и каменеет. И потом ни о ком милосердии не приходится говорить вообще, понимаете? То есть когда не хватает личностного контакта, обмена энергии, позитивного вот этого вот чувства между людьми. И вот это все делается через эти технологии. Вот эти вот планетарные системы, которые под нами, очень заинтересованы в том, чтобы у нас все так быстро развивалось. И я пользуюсь теми же приборами, но я пытаюсь их использовать вот в правильном русле. Но на самом деле, то, что мы видели, помните, там эти вот сенсорные там, у инопланетян какие-то там клавиатуры, все появилось уже. Оно пришло к нам. И так быстро. Мы уже забыли, что такое CD-плеера. Недавно это было чудо техники, так ведь? И все быстро развивается. Те же мобильные телефоны и так далее. Это все технологии, которые приходят. И как будто бы благо несет, на самом деле, через твои сердца в процессе революции технической. Итак. Нет, не переживайте, ничего у них не получится. То есть, как бы, знаете, вот есть такой принцип. Добро победило зло, долго над ним издевалось и в конце концов убило. То есть, такое может тоже случиться. Но как бы, мы тоже, знаете, не лыком шитые, поэтому будем правильно подходить к этому вопросу. Победить не так-то просто. Я почему и говорю, что если... Если как бы, какая-то часть людей серьезно практикуют духовную культуру, имеют стержень, имеют принципы, никаких сил нет вообще на самом деле с этим справиться. Но если повальная деградация, сейчас как раз такое время, когда народ начинает интересоваться, особенно после вот, распада Советского Союза, когда немножко это все, это большая ошибка, не нужно было этого делать вообще, это бы строй мог бы еще долго просуществовать, если бы они не сжимали вот это знание. Но в целом, когда это начинает сейчас все развиваться, люди приобретают такую чистоту, интерес к этому, и все больше и больше я вижу вот таких пытливых, интересующихся людей, и меня это радует, моя жизнь изменилась, я вижу, как жизнь других меняется, и чем больше и больше этого будет происходить, шансы нашей планетарной системы увеличиваются. Подумайте, не только мы вот такие хорошие там после ДГУ или еще какого-нибудь университета что узнали, есть личности, которые заинтересованы в том, чтобы эта культура по-настоящему и развилась, не имея никаких прибыли от этого, я просто сейчас в общем говорю, потому что полубоги, которые сверху, не так же покровительствуют этому знанию. Поймите, то есть эта связь существует всегда. Не думайте, что вы здесь одиноки. Есть эти силы всегда доминируют. То есть, и когда вы будете по-настоящему искренне вести чистый образ жизни, только это будете делать, ничего другого. Чистый образ жизни означает, что вы не причиняете насилие никому. Вы желаете всем счастья. Вы в пищу принимаете то, что вам предназначено. Фрукты, орехи, злаки, молоко, понимаете? Потому что эти продукты предназначены пищей, если их не съесть, они сгниют. Но животные, которые бегают, если вы их не убьете, они дальше будут бегать, понимаете? Их не надо убивать, есть. Вот об этом мы хотим с вами поговорить. О цивилизации, о культуре, мышлении и о вашей чистоте внутренней. И когда это будет в вашей жизни, только этого одного достаточно будет для того, чтобы никто не смог здесь ничего сделать на этом уровне. А наоборот, с чистой силой будут...

вот такой Кришна Бхагавадгиты, говорит, всегда думай обо мне, но в повседневной жизни тяжело это, да? То есть постоянно отвлекаетесь чем-то. Нужно стараться, вы правильно говорите, нужно стараться думать о нем. Вначале мы стараемся, просто пробуем, потом это придет уже, ну, естественное состояние наше. Для этого постоянно в голове должна звучать мантра. Даже если вы чем-то занимаетесь, пусть мантра звучит. Даже если вам с кем-то надо поговорить, поговорите, включайте мантру сразу. А в конце дня, или в конце деятельности какой-то, если успеваете, если вы не успели сообразить, что это надо принуть, для него это сделать, то в конце дня просто вы подводите итог своего дня всего. Господь, я вот не смогла помнить о тебе, потому что столько всего вокруг. Но он же все понимает. Он же знает нашу никчемность. Он не требует от нас, ну-ка, ты что не думаешь обо мне? Нет, он как может просто кому-то помогает. Но самое главное, запетлять ум. То есть он петляется, его надо постоянно тренировать. Это не одного дня деятельность. Так история про этого царя, который джина. Увидел, джин пришел к царю, помните, я эту историю рассказывал, да? Пришел, и джин говорит, я исполню твое любое желание. И царь был очень мудрый, он говорит, не-не-не, подожди, я знаю, что такое желание, ничего не надо, в общем, все, иди. А джин еще мудрее был, он говорит, царь, не умничай, я там миллион лет в этой бутылке просидел, в этом кувшине, я там бездельничал просто. И сейчас для меня безделье, это как ад, я должен всегда что-то делать, но я не знаю, что делать, потому что я там не знаю, что на дворе сейчас творится, что делать, что не делать, просто проси меня. Если ты меня не будешь просить, я тебя убью. Найду себе другого хозяина, буду исполнять его желания. Ну и царь испугался, говорит, да, все понял, хорошо, ладно, все, вот это дело. Джин только сделал, сразу прибегал, тут же, заканчивал, тут же прибегал. Царь, что дальше делать? Вот это делать, вот это делать. Без остановки, ни сна вообще ничего. Царь устал, просто вымотался. Он реформу в государстве сделал за счет этого джина. А вот тот не останавливается. Царь уже просто не знал, что делать, пошел в храм помолиться, Господь, помоги мне, я просто вот попал в глупую какую-то ситуацию, помоги мне, что делать? Господь говорит, ну вот так сделай, не переживай, иди. Царь обрадовался, устроил пир на весь мир от счастья с помощью этого джина. А потом джин говорит, джин, видишь пальму? Вижу, залезь на нее. Ну, залез. И сверху кричит, что дальше делать? Слазь, слез. Что дальше делать? Залезь наверх, если увидишь небо, слазь вниз сразу же. Как только слезешь вниз, увидишь землю, сразу наверх залазь. Понял? Да, давай. И ты начал лазить. Терпеливо, смиренно. Есть то, что указание. И когда царю что-то нужно было, он его звал, джин, иди сюда, что вот это вот сделать. Сделал, да, что дальше? На пальму. Вот так наш ум, понаблюдайте. Понаблюдайте, если мы его не занимаем, он просто разнесет нас. Что-то сделайте. Как только закончили, сразу на пальму его. Мантра. Кришна. Или там Иисусову молитву. Или там любую мантру включайте сразу. А потом придет вкус, и вы будете понимать, что вся деятельность, она делается для Бога. Вы постоянно не помните.

Веды говорят, что за всем тем, что есть в этом мире, вот я всегда, вот не знаю, как-то неудобно, вот скажешь, что вот Бог, да, все устроил Бог, и как-то вот, как вот люди поймут, не поймут, вот всегда. Но тут нечего, ну как бы, как сказать, из песни слов не выкинешь. И веды, ведическая культура, она исходит из постулата, что за всем стоит разум. И вот это нельзя опустить, как-то убрать из этой вот, вот из этой теории, да, из этого подхода, что за всем. Но вот есть большинство людей-то думает, что там рвануло как-то. Ну, как-то вот как-то так бабах, и все появилось. Сначала обезьяны, потом Дарвин, потом мы. Вот такая. Притом случайно, да. Ракетный завод, это уже кто-то. Ну, там как-то было. Я сам в это не верю. Я не верю в это, но многие, очень многие люди в это убеждены, они в это верят слепо. Никто же не видел. И в жизни такого никогда не было. Представляете, типография взорвалась, древняя. И буковки так упали после взрыва, что появился англо-русский словарь. Такова вероятность того, что случайно возникла такая сложная вещь, как жизнь. Это очень случайно. Очень случайно. Вот. И там кто-то даже объяснял, что если бы амеба, когда она вылезла из этого бульона, пошла бы не налево, а направо, то бы вся цивилизация, она была бы вообще другой. Вот настолько, понимаете, все случайно. Вот так случайно все получилось. И веды говорят о том, что стоит разум за всем этим. Стоит разум. И этого разума, разум означает, есть мозги, правильно? Есть план. План есть. И сначала надо понять, а зачем он есть вообще? И говорят, веды говорят, что природа этого разума – анандамая. Анандамая означает блаженство. Он создан, он счастливый. Ну, было бы скучно вечность быть несчастным, правильно? Он вечность, ему классно. Ему очень классно. Он источник блаженства. И так как он генерирует это блаженство, и природа его блаженства, то есть от чего он счастлив, ему нравится жить не для себя. Хорошо звучит. Жить не для себя. Я мог бы сказать, его природа – любовь. Но мы уже как-то забитое слово. Любовь означает жить не для себя. Правильно? Это любовь. Правильно? Вот. И у него вот эта природа – любовь. И это желание любить, оно все увеличивается и увеличивается. И для того, чтобы проявлять это желание любить, он создает бесчисленное количество живых существ. То, что мы называем души, на санскрите называется дживы или атмы. Он создает это бесчисленное количество жизней для того, чтобы одаривать их своей любовью. И он, они созданы, эти дживы, созданы такие, как он. Но не в смысле с бородой. А по природе точно такие же. По природе они сделаны, чтобы быть счастливыми от того, чтобы жить не для себя. Понимаете? Савай пум сам парадар моя то бактир адхокшиджи ахайтуки апратихатая ятма супрасидати. Высшее предназначение человека, жизни, в том, чтобы ахайтуки, апратихата, бескорыстно и непрерывно любить Бога. Так веды говорят. И вот когда они вместе, то было классно. Тот живет для него, а этот живет для него. Это любовь называется.

измена происходит сначала в уме. Женщина начинает чувствовать, что это не самый лучший для нее вариант в отношениях. Она могла бы себе и лучше найти. Это первый этап измены. Дальше измена развивается в словах. То есть измена телом означает, что мужчина очень сильно запустил ситуацию на самом деле. Потому что то же самое можно сказать про мужа. Если жена, допустим, жена не удовлетворена. На самом деле измена возникает из-за отсутствия любви. Что такое измена? Это желание любви, вот и все. То есть человек, который почувствовал измену, он испытал, то есть ему изменили, он испытал сильную боль. Но следующим этапом он должен понять, что он на самом деле что-то не додавал человеку. Вот если человек, который изменил, это понял, что тот ему чего-то не додавал, поэтому я изменил, это ему не поможет. Он должен понять свои проблемы. Человек, который изменил, у него проблем больше на самом деле. Потому что как человек, который изменил, он взял на себя карму. А человек, которому изменили, он отработал карму. Он испытывает страдания, отрабатывает карму. Человек, который изменил, он взял на себя карму. Взять на себя карму означает, изменяется умонастроение. Человек, который берет на себя карму, он начинает философию новую в голове создавать. Он говорит, а кто сказал, что изменять плохо? На самом деле это правильно. Без этого не проживешь. У него начинается рождаться новая философия в голове, в которой там принципы уже на второе место выходят. Поэтому это понимание о том, что я сам виноват в ситуации, в данном случае приемлемо вот в этом ракурсе только для того, кому изменили. То есть он должен подумать, почему мне изменили-то? Я, наверное, не додавал что-то, любовь не дарил человеку. И как реагировать на измену? Первое, что надо сделать, надо выстоять. То есть надо не падать духом. То есть не надо чувство собственного достоинства, не надо, чтобы уменьшилось. Если тебе изменили, не надо делать вид, что ничего не произошло. Не надо то же самое жизнь вести, все то же самое, ля-ля, у нас все хорошо, цветочки-бабочки. Нет, изменили, что-то произошло. Факт налицо, что-то произошло. Это серьезное событие в жизни семьи. Измена произошла. Дальше что нужно делать? То есть факт произошел. Дальше что нужно делать? Дальше нужно продолжать выполнять свои обязанности перед человеком и отдалиться от него немножко. Отдалиться и любить его на расстоянии. И выполнять перед ним свои обязанности. Не надо его мучить, критиковать, злиться на него. Это бесполезно. В этом состоянии измен человек ничего не поймет. Он не поймет, что он не прав. Он ослеплен. У него нет никакого понимания вещей. Он просто ослепленный все в это время. Надо отдалиться, выполнять свои обязанности, зная, что у него тоже идет развитие. У тебя идет развитие, и у него идет развитие. В чем его развитие заключается? Он будет развивать те отношения до определенного уровня. Те отношения могут быть глубокими или нет? Нет, это отношения курорта. Это отношения поиска наслаждений. То есть это отношения всегда сначала выглядят лучше. Они кажутся лучше, потому что там я прихожу и отдыхаю. Там мне хорошо, там меня понимают, любят, ценят. На самом деле, что это за отношения? Это отношения отдушины, курорта. Вот то, что ты не получил здесь, ты получаешь там. Курорт сколько может длиться? Какое-то время определенное. Дальше человеку надо принимать решение. Он принимает решение и пробует строить отношения лично не курорта уже, а отношения обязанности. Отношения семьи означают отношения обязанности. Он начинает строить отношения обязанности с тем человеком, с которым он изменил. Можно ли с человеком, с которым ты изменил, строить отношения обязанности? Как создана была семья, такой она и будет. Если создана семья в обмане, то есть ты изменил и на основе этого хочешь семью создавать, она в обмане и вся жизнь пройдет в этой семье. Там не будет честности никогда, там не будет отношений

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

и вторая аскеза женщин. Это забота. Заботиться, обо всех заботиться. О муже заботиться, о детях заботиться, о родственниках заботиться. На работе тоже обо всех заботиться, в первую очередь. По-женски заботиться. И это тяжелее для женщины, чем нырять в прорубь, например, там, или обливаться холодной водой на морозе. Проще обливаться водой на морозе, чем нырять в прорубь. Это проще. Ой, чем это заботиться, это проще. Но женщина должна заботиться. И тогда вот ее все вот эти ее мистические могущества, ее мистические совершенства, они все начинают раскрываться. Она расцветает. Ее природа полностью раскрывается. Вот у мужчин они логики, да, они мыслят категориями, там, ну, то есть логично, рационально мыслят. Но бывают ситуации, когда которые не имеют рационального решения. Вот мужчина, например, бизнесмен ведет бизнес там, или руководитель, или еще кто-то. И у него раз бывает вилка, когда две ситуации равновероятны. Но если одна произойдет, нужно так действовать, а другая произойдет совершенно по-другому. И логически вычислить, что произойдет, невозможно. Потому что слишком много факторов. Их логически не предугадаешь. Что делает в этом случае разумный мужчина? Он зовет свою верную и любимую жену. Говорит: «Машенька, подойди, пожалуйста». Машенька в это время вяжет, смотрит Санта-Барбару, допустим. Она подходит, составит Санта-Барбару на паузу, подходит, говорит: «Что, мой хороший?» Он говорит: «Скажи, Машенька, мне вот как поступить, так или так?» И что делает Машенька? А вот так. Только не надо ей вопрос ниже пояса задавать. Почему ты так думаешь? Она не знает, понимаете? Машенька, она интуитивна. Женщина интуитивна. Она не знает, почему нужно так поступить. Но она точно знает, что поступить нужно именно так. И разумный муж, имеющий такую верную и любящую жену, поступает, как говорит жена. И все складывается наилучшим образом. Вам понятно, в чем сила женщины? Она знает ответ. В тех ситуациях, когда логика полностью пасует. И в этом уникальность. Никто, кроме женщин, на это не способен. Только женщины и святые люди могут быть интуитивны. Потому что в святом человеке проявляется обе природы. Уже и женская, и мужская. Классно ведь, да? Руки. Классно. Сколько раз рогами упирались в равновероятные ситуации, не знаешь, что делать. Надо жену звать. Что она помогает в этом случае. Но только в том случае, если она верна и целомудрена. Тогда будет точный ответ. Всегда. Женщина никогда не ошибается в этом случае. У мужчины всегда есть вероятность ошибки. Потому что логика всегда оставляет вероятность ошибки. Интуитивность верной жены никогда не ошибается. Потому что это идет напрямую от Бога. Изначально женщины ближе к Богу, чем мужчины. Потому что мужчины более эгоистичны, более надменны, стремятся свою власть установить. Это означает большее поражение эгоизма. Женщины более чисты всегда, ближе к Богу. И поэтому у них канал вот этот с Богом интуитивно работает сильнее.

0: Аюрведа Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Согласно Бхагавад-гите, человек должен следовать аскезе речи. То есть один из признаков человеческой жизни – это способность добровольно себя ограничивать, цивилизованной, развитой жизни. И человек Пропада, он говорил сейчас, что человеческая жизнь предназначена для ограничений. Это действительно так. Просто, и вариантов, кстати, нет. Просто есть два вида ограничений. Одни, которые человек принимает на себя добровольно, другие, которые появляются из-за того, что он без конца пытается избежать ограничений. Существует особенно тяжелая форма ограничения, появившаяся в результате многолетних усилий избежать ограничений. Есть такая тяжелая форма. Никак их потом не... От них никак от этих ограничений потом не избавиться. И рассматриваются ограничения тела, рассматриваются ограничения речи и ума, главным образом, называемые аскезой. И поскольку мы общаемся на уровне речи здесь, я говорю, вы задаете вопросы, я опять-таки отвечаю, то это условие, как бы ограничение себя в речи, оно следующее в писаниях дается, что человек должен говорить вещи, которые правдивы, они соответствуют реальности. Второе, он должен говорить это так, чтобы оно ни в коем случае не беспокоило умы людей. Ни в какую сторону. Есть такая, может, кто с христианством имел, с православием имел более тесный контакт, или считает себя принадлежащим к этой конфессии, слышал или произносил молитву, которая называется «Молитва оптинских старцев». Слышали такую молитву оптинских старцев, да? Господи, дай мне... На каждый день молитва такая, что «Господи, дай мне...» я не могу формулировку, то есть не процитировать, что не возмущать умы, не смущать умы близких своих ничем, ни речью, ни словами, не смущать умы близких людей, нет. Да, то есть, чем бы это ни было, смутить ум можно чем угодно, да, человека, не обязательно какими-то унизительными вещами, привести его в беспокойство. Поэтому веды говорят, человеческая речь должна быть сдержанной. Сдержанная речь – это та правильная речь, которая соответствует фактам, сказанное соответствует фактам. Второе, оно не беспокоит ничей ум. Третье, оно приносит благо. Да? Четвертое, человек готов принять это. Вы произносите, говорите это тогда, когда он готов принять, а не просто потому, что вы это узнали только что. Так ты, оказывается, еще и это! Он не готов принять. Для вас шок, вы не можете молчать об этом, но он не готов принять. Человек не готов принять то, что вы это знаете, и не знает, как реагировать на это, так? Обязательно веды дают нам понять, что прежде чем говорить, подумай, есть ли у человека сейчас выбор, как на это реагировать. У него есть ли хоть какая-то схема, как реагировать. Поэтому, если у него нет, как реагировать, он будет в замешательстве. Это означает смятение ума. Он не знает, что делать. Покаяться, упасть во ноги, сказать, грешен я, грешен, или там что-нибудь еще. Начать волосы на голове рвать, или обнять вас, заплакать на груди с счастливыми слезами. Если у него нет, если в растерянности, скорее всего, он выберет какую-нибудь неправильную схему, и, наверное, разговор не получится. Далее, несет благо. Если то, что вы сказали, абсолютная правда, но несет благо, то это неправда. Веды так говорят. Если это то, что вы сказали, правда, прямо вот документы у вас есть на руках, с нотариусом заверенные, но оно ему никакого блага не несет. Человек начнет деградировать, например, или он в отчаянии начнет подумывать о самоубийстве, например, или он может запить, или он потеряет воодушевление в духовной жизни, или он начнет разрушать свою семью. Да. Значит, тогда трижды перекрестись, прежде чем сказать такое. И последний фактор, оно должно соответствовать Писанию. То есть, чтобы человек не говорил, оно должно как-то соотноситься. Не значит, что на каждое сказанное слово у вас должна быть цитата из Библии, да, или из Корана, или Бхагавад-гиты. Но как-то оно должно соотноситься, как прям, должна быть картина, какая цель того, что я говорю, как на это смотрит Писание, вообще на этот аспект жизни, да?

ведической культуре говорится, что самая большая добродетель человека – это способность быть удовлетворенным, довольным. Принимать то, что есть, действовать активно, но при этом стараться быть довольным тем, что приходит к нам. Нужно понимать, что никто не виноват в том, что к нам приходит столько, а к Абрамовичу больше. Кроме нас самих. Мы так жили. Можно улучшить это, можно давать пожертвования, они вернутся в столицу, если правильно это делать. Ну вот что заслужили, то и получили. И никто другой в этом не виноват. И не нужно думать, что кто-то другой в этом виноват. Надо понять причину, что случайного ничего не бывает. И более того, нужно также еще понять одну вещь, что если будет больше, то мы этим будем недовольны. А будет еще больше, мы еще больше будем недовольны. Человек же не может насытить все эти вещи. Поэтому лучше остановиться там, где мы сейчас есть, а не пытаться решать проблемы, когда они стали еще больше. Никто не доволен в этом мире. Все недовольны. Всем чего-то не хватает. Вот. Есть странные чудики, которым чего-то все хватает, но их мало очень. Но они самые счастливые здесь. Никогда идеальной ситуации не будет. Никогда не будет все то, что нам нужно. Человек, он похож. В свое время мне рассказывали эту историю про птицу, которая где-то в Африке живет. У нее большой желудок, большое такое тело, и длинная шея, и очень узкая, и тонкий клюв. И она всегда недовольная, всегда злая. Почему? Потому что она, сколько бы она ни ела, желудок все время пустой. И от этой пустоты она ест, а заполнить не может. Так это про нас с вами. Это не про птицу из Африки. У нас потому что пустота в сердце. И эта пустота, она экзистенциальная. Пустота духовная. И мы эту пустоту пытаемся заполнить материальными вещами. И для этой пустоты все те крошки, которые мы туда попытаемся поместить, они ее не заполняют. Поэтому все время это пустота, пустота. Желание — это проявление пустоты. А счастье — это проявление полноты. Когда человек счастлив, у него нет желания, он полон, он хочет дать наоборот всем. Это состояние полноты, его нужно искать в жизни, а не состояние постоянно заполняемой пустоты в каких-то отчаянных попытках.

0: Ну, и, ну почему имперсонализм это тоже часть материализма? Потому что он основан на. Ну, потому что ну, это обратная сторона материализма. То есть материализм это.
1: О, это я, мне нравится тут все. Да. Мне нравятся там, там девушки, там, или кому-то нравятся мужчины, мне нравятся там деньги, машины, власть, да, это материализм, да. И, то есть, ну, это что, подразумевает, что в этом есть какое-то счастье. Вот. Обратная сторона, когда человеку это все не нравится, он думает, не хочу с ним соприкасаться. Он становится имперсоналистом, он, ну, он пытается от этого убежать куда-то, ну, избавиться от этого все. Это называется имперсонализм. И поэтому есть много разных техник, как освободить ум от желаний, от, ну, чтобы все было, чтобы был только свет, да? Свет, звук.
2: Не меняется, это объект.
0: То же самое материализм, это то же самое, как, ну, религия и атеизм. Это же одно и то же. Потому что, как сказал кто-то там, ну, кажется, Бернард Шоу, он сказал, что, говорит, ну, что философски невозможно отвергать того, ну, того, ну, что не существует. Если чего-то нету, то его невозможно отвергнуть, да. Если что-то есть, то можно антагонизм какой-то развить к этому. Вот поэтому атеизм, он имеет смысл только тогда, когда есть Бог. Если нет Бога, то что отвергать? Зачем? В чем смысл этого всего, правильно? Кого отвергать? То есть это бессмысленно, это бессмыслица в корне просто. Ну, понимаете? Вот, поэтому атеизм имеет смысл только тогда, когда есть Бог, да, когда есть, ну, духовность. Тогда есть смысл атеизм практиковать, да. Вот. Но, как бы, и то же самое здесь. То есть имперсонализм имеет смысл только тогда, когда есть материя, когда есть мир, который вот так или иначе бремен, да, ну, временен, и человек, он мучается здесь и думает, блин, ну это паскудство здесь. Это вообще не, ну, как знаете, это вообще, что тут делать? Ну, как Шукадева Госвами, да? И то же самое, вот, ну, вот эту часть жизни Шукадевы Госвами, 16 лет, пока он был в чреве, да, есть люди, которые, они познакомились с духовной жизнью, да, вот они поняли, что что-то есть духовное, но они не хотят развиваться, потому что, ну, как-то вот держит материализм, да, вот, ну, держит, да, и нельзя проявить энтузиазм духовный, да, вот нельзя вот как бы это все проявить, потому что вкус к материальному еще есть, и человек познакомился с духовным, и он какое решение принимает? Он принимает решение наслаждаться в этом мире, но наслаждаться, ну, как бы, ну, не с материей, которая ему ненавистна, а наслаждаться отсутствием материи, да, то есть это такое тонкое, такая, ну, это еще тонкий материализм. Ну, имперсонализм, это все тоже материализм, поэтому буддисты, это просто такая блажь, буддизм, это просто блажь такая красивая, да, такой блеф, понимаете? Ну, потому что, зачем вот этого, ну, зачем кота тянуть за хвост, ну, если понятно, что, ну, если понятно, что, как бы, вы хотите, ну, наслаждений, не хотите к Богу, да? Хотели бы к Богу, то, ну, уже бы приняли определенные шаги к этому, да? То есть это такая красивая, скажем так, такой красивый фарс, который не имеет ничего общего с духовностью. Ну, такая целая религия, поэтому буддизм так популярен. И несомненно, что те люди, которые, ну, допустим, ну, с той же философией хорошо разобрались, они, ну, они могут как-то, ну, еще выше шагнуть и понять, что все-таки имперсонализм это не... Ну, это не... Ну, не...

Риши, Махатм и полубогов, то есть живых существ, у которых проявлено полностью все сенсорное видение. То есть они видят вещи такими, какие они есть на самом деле. То есть они видят разум во всех этих измерениях. То есть видят вещь так, как она есть, природу эту всю. И Земля рассматривается совершенно по-другому, нежели мы видим ее и воспринимаем. Поскольку мы можем воспринимать несколько измерений и ощущать физически всего несколько измерений также над своими чувствами, глазами, ушами, своим умом даже и так далее. Но во сне, каждый замечал, вы можете двигаться в разных измерениях. То есть человек завязывает шнурки где-то во сне, и он, допустим, в Африке. Голову поднимает, он уже где-то на Антарктиде. Куда-то собрался идти, уже совершенно в другом месте. И картины окружения вокруг него меняются очень мгновенно. Это астральный мир, я, может быть, потом расскажу, как это происходит. Итак, наша планета, наша планетарная система называется Пхумандала. Пхумандала на санскрите. Это Земля. То, что с позиции Вед и в ведическую культуру говорилось о Земле, имелось в виду территория Пхумандалы. И Пхумандала имеет размеры с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль. Потрясающе. Для людей это фантастика, это сказка. Какие 4 миллиарда? Эти 4 миллиарда разбиты на 7 концентрических островов. И наша Земля с позиции Вед называется Саптадвипа. Саптадвипа. Двипа означает острова. Сапта 7. Сапта на санскрите. В центре это похоже, если сейчас так нарисовать на бумаге, это очень сильно похоже на мишень. Из 7 вот этих колец. И в центре 7 это полная такая. Полный, ну как десятка, да? Яблочко то, что называется, такой заполненный. А все остальное разделено такими промежутками белыми. И вот этот наша Пхумандала, то есть наша мандала, это означает определенный дискообразная плоскость. Может быть, когда-то, если кто-то помнит, смеялись над этим, что там где-то в каких-то религиозных текстах говорится, что Земля формы диска. Помните, да? И наши советские ученые, так сказать, громили все это, так сказать, и все остальное. Или там какие-то другие ученые громили, что, так сказать, никакого диска нету, никаких слонов нету, никакой какой-то черепахи там и так далее. И нет никакого края света. Все круглое. Итак, в центре находится тот остров, на котором мы сейчас с вами находимся. И он называется Джамбудвипа. Джамбудвипа. Джамбу – это мистическое дерево, то есть реально существующее дерево. И как раз Джамбудвипа называется остров, на котором растет это дерево. Джамбу. Рядом с нами находится Плакшадвипа. И мы отделены океаном, концентрическим океаном. Если пересечь этот океан, будет другой концентрический остров, который называется Плакшадвипа. За ним Шалмалидвипа, Кушадвипа, Краунчарадвипа, Шакадвипа, Пушкарадвипа. Это вот 7 островов, и все это называется Земля. И расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль. Наша Джамбудвипа, на которой мы сейчас с вами находимся, разделена на 9 равных частей, которые называются варшами. Варша – это места обитания цивилизаций, человекоподобных живых существ, человеческих живых существ и разного уровня цивилизаций. И наш с вами остров называется Джамбудвипа, и мы с вами жители Бхарата-варши. Вот то, что где мы сейчас находимся и воспринимаем как круглый глобус, поскольку таково наше видение, таков наш сенсорный статус, этот остров называется Бхарата-варша. Или вот эта варша, вот этот, как сказать, кусочек этой территории, этого острова, большого острова. Я сейчас перечислю вам, какие варши существуют. Илаврита варша, Рамьяка варша, Хиранмая варша, Куру варша, Хари варша, Кимпурша варша, Бхарата варша, это наша варша, Кетумала варша и Бхадрашва.

Вигьяна Майя означает концепция достойной человеческой жизни. Вигьяна означает разум, разумное существование. Что такое разум? Разум – это тонкая часть нашей психики, отвечающая за знание. И есть разные виды знания. И веды говорят, что единственный вид знания, который достоин человеческой формы жизни, это знание о том, что я душа, о том, что есть Бог, и о том, что у меня есть с Ним отношения. Называется духовное знание. Три аспекта всего имеет. Я душа. Изучать надо, что я вечный, что есть Бог, и какие у меня отношения с вечностью, то есть с Богом, с этой высшей силой, высшей личностью. Когда человек доходит до этой концепции жизни, то все, что окружает его в этом мире, все эти игры, которые происходят между людьми, они встают на второй план, потому что он видит, что есть что-то более ценное в жизни. Веды объясняют, что ты взял с собой в жизни, психическое тело не умирает, с тем ты в следующую жизнь пойдешь. Первые две концепции, анна-майя, мана-майя, означает животная жизнь на 100% в следующей жизни, 100%. Следующая концепция, мана-майя, возможно получить человеческое тело. Но вигьяна-майя всегда означает развитие. Если человек дошел до этой концепции жизни, он хочет, живет для чего? Для того, чтобы понять, как жить правильно. Он живет для этого. Ему больше не нужно просто жить. Он хочет понять, разобраться в этой жизни. Он хочет прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Тогда он никогда не попадет ни в животные формы жизни, никогда не будет в проигрыше. Есть такой великий мудрец Чинаки Пандит. Он писал как раз об этом, что самое большое богатство человека, которое он получает в своей жизни, это богатство называется духовное знание. Оно всегда ему в жизни поможет. В следующей жизни он всегда получит удачу. И пятая концепция, самая высокая, концепция святости, называется ананда-майя. Ананда означает счастье. Это осознание себя душой. Когда человек почувствовал, что он вечный. Вот смотрите, душа имеет всего три аспекта. Первый аспект – вечности. Второй аспект – знания, духовного знания. Третий аспект – счастье. Когда человек почувствовал себя душой, что он вечный, что он должен стремиться к то, как к высшему знанию, о том, кто такой Бог, кто такие люди окружающие, что они тоже души. Понимаете? Означает чистые, светлые, любимые, не означает противные. Душа, она чиста по своей природе, а означает наполнена счастьем. Когда он чувствует, что он вечный, что надо для вечного действовать, когда он чувствует, что все наполнены счастьем, надо учиться видеть их такими, и в этом заключается знание, тогда человек обретает высшее счастье в своей жизни, высшее счастье. И там тоже целая жизнь. Есть разные градации этого высшего счастья.

И даже эта пища может определять, насколько вы сосредоточены. Например, те воины, они были вегетарианцами. Те воины прошлого, арии. Хотя принято считать, что именно мясо дает силу человеку. Это говорится не мясо, зерно, зерновые. Силу человеку дают зерновые. Мясо дает силу, но другого качества. И оно действует по-другому, эта сила. Сила, полученная от мяса, затмевает рассудок. И дает силу, проявляется максимально только в агрессии. Это мясная пища. То есть мы сильны, будем в агрессии именно. И затмевает рассудок. Сила, полученная от зерна непосредственно, освященная пища, она дает силу в творчестве и в отдаче энергии. Если задача агрессора захватить, присвоить, отсюда вот эти все эти вещи, когда люди учатся владеть оружием, чтобы что-то захватывать, чем-то владеть. Эта сила, она агрессивна. Например, вы не можете заставить тигра или льва пахать землю. Запрягите, не будет животное, не понимает, что захочет от него. Бык делает, он вегетарианец, он отдает энергию. А лев сильнее, но в агрессии. Видите, сила разных направлений, векторов. Зависит от состояния ума, куда сила будет направлена, в чем вы сильны. Нужно решить, в чем вы хотите достичь успеха, в чем вы хотите быть сильными людьми. От этого зависит ваша пища, ваш образ жизни, интоксикации принимать, не принимать и так далее. Это уже решает каждый сам человек. Но это все связано с деятельностью контроля чувств. Это необходимо для того, чтобы пробудить праведные энергии, внутренние энергии. Вот как бы смысл и задача всех этих искусств. Не только боевых искусств, любой деятельности. Это касается любой деятельности. Боевые искусства – это часть профессии воина. Есть профессия учителей, есть профессия бизнесменов, есть рабочие люди. Неважно, но в каждой области задачи те же самые.